травы. Нагин от крыльеля, кель вимся твиндели. Куй вульга плана бает, тут сесть крылья саялку айту. Та пухка байка унес, не дольси малай. Нэн сурнуа я серва, лыкс люля тут байк. Магнетик пэндикер, валон рухтунут лайк. Эй, найс.